тебе на веселье. Я возьму с собой пистолет, хотя ты хуй не запрошала.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Британии новый премьер-министр, лейборист Энди Бёрне. На дойчы суперники критиковали его за отсутность плана деяний, однако он долго не чакал и вырашил робить тое, что робил его попередник Кир Стармер.
2: Принамсі, у пытанні выкарыстання американскими войскоўцамі британских баз для так званых оборонных ударов по Иране на новом этапе военных деяний поміж Іраном і США. То бок ён дазваляе вось гэтае самае выкарыстанне, хаця ягоны папярэднік, той самы Кір Стармер, на пачатку гэтай ваеннай кампаніі з усіх сілаў спрабаваў ухіліцца ад такога кроку.
1: Як да гэтага ставіцца і чаго чакаць ад сітуацыі на блізкім усходзе, запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
3: Ну, гэта насамрэч не галоўная навіна, таму што гэта зразумела, што ёсць непаразуменне паміж сябрамі НАТО, і вось тое, што адбываецца зараз у іранскім кейсе, яно як бы падкрэслівае гэтыя супярэчнасці паміж Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі НАТО. Асабліва калі это датычыцца прыняцця рашэння адносна вельмі важных пытанняў бяспекі, глабальнай бяспекі без сяброў. Я маю на увазе, вось яны кансультуюцца, не кансультуюцца, яны прымаюць рашэнне. Трамп хоча, каб яго падтрымалі як бы безумоўна. Гэта, ведаеце, у сучаснай палітыцы это вельмі складана. Як это безумоўна? Тым насамрэч ёсць жудасная праблема з персідскай затокай, з армузскай, з армузскім пралівам, з коштамі на палі і гэтак далей. І, канешне, таксама Вялікабрытанія, яна іспытывае ціск з боку, напрыклад, мусульманскай супольнасці у самой Вялікабрытаніі, вы ведаеце, там яны займаюць некаторыя пазіцыі ў брытанскім парламенце, таксама ёсць міністры, якія з'яўляюцца мусульманскага паходжання. Насамрэч, не заўсёды гэта влияе на палітычныя погляды, это ўсё як бы стэрэатыпы, но ўсё ж такі не зусім зразумелая палітыка Злучаных Штатаў у персідскай затокі, яна, ну, як бы падштурхоўвае іх сяброў, я маю на увазі сяброў па НАТО, ну, неяк так задумывацца над тым, стоіць таго или нет. Гэта першае. Па-другое, вось зараз я чытала іншую навіну, што датычыцца Ірана і датычыцца той палітыкі Злучаных Штатаў, якую яны праводзяць зараз у персідскай затокі. Злучаныя Штаты, адміністрацыя Трампа зараз прымае як бы рашэнне адносна дапамогі Саудовскай Аравіі ў абагачэнні урана. Перакладаю. Што гэта азначае? Гэта азначае, што насамрэч яны ім дапамагаюць будаваць асабістую ядзерную праграму. Я маю на увазі Саудовскую Аравію. Тобі ж вось гэты прынцып нераспаўсюджання ядзернай зброі, ён таксама, ведаеце, не паважаецца з боку аднаго з вядомых як бы прыхільнікаў гэтага рэжыма, я маю на увазі Злучаныя Штаты. Но адміністрацыя Дональда Трампа, яго паводзіны гэтай адміністрацыі вельмі небяспечны ў гэтым накірунку. І таму вось, ну, это як бы лагічна з боку Злучаных Штатаў, калі вы падтрымліваеце Саудовскую Аравію, як бы супраціве з Іранам, гэта зразумела. Но калі мы з вамі разважаем пра ядерную зброю, то ўсё ж такі вельмі сур'ёзнае пытанне, это пытанне, якое датычыцца да глабальнай бяспекі. Вы не можаце проста ў гэтым вооружённым узброеным канфлікце прымаць адну сторону і падтрымліваць её, да так, што ўвогуле як бы не паважаецца не тое, каб міжнароднае права, а асновы, базу гэтага міжнароднага парадка. І вось гэта праблема распаўсюджвання з гэтага з аднаго боку, з другога боку таксама не звяртаецца ўвага на рэгіянальную бяспеку. Нават у Ізраілі няма такой вот єдиної позиції адносна падтрымки керівництва Ізраїля у новому як би нападзе на Іран, таму што гібрэі, ну, раз розныя групы у ізраільцян маюцца, я маю на увазе ўплыву, групы ўплыву, і ўсё больш людзей там таксама не хочуць, таму што яны разумеюць, якія будуць наступствы для іх, таму што Злучаныя Штаты як бы далёка, а Ізраіль вельмі блізка. Это па-другое. І па-трэцяе, а вось калі будзе распаўсюджана ядерная зброя ў рэгіёне, калі будзе ядерная зброя не толькі ў Ірана, а таксама ў Саудовской Аравии. Ведаеце, это не добрая навіна для Ізраіля таксама. Это вось парушэнне этого баланса сіл, які складаўся ў напрацягу напрыканцы 20-го, з пачатку 21-го стагоддзя, калі западныя дзяржавы, уключая Злучаныя Штаты, гарантавалі бяспеку арабскім краінам Персідскай затокі. Зараз гэта система паломана. Паломана, таму што яны не змаглі, не змаглі даказаць, што яны здольныя іх абараніць. І вось эта праблема, чаму эта праблема? Таму што яна звязана таксама з развіццём ваенных тэхналогій, я маю на ўвазе сучасны этап вайны, дронавай вайны. І вось гэта праблема, як бы яна высвятляе вось гэтыя такія, ну, такія слабыя такія стороны у ва ўсіх саюзах, включая НАТО, і тое, што мы з вами зараз бачым у адносінах паміж Вялікабрытаніяй і Злучанымі Штатамі, а вы ведаеце, што гэтыя адносіны былі заўсёды асаблівымі. Яны адрозніваліся нават ад адносін паміж Злучанымі Штатамі і кантынентальнымі еўрапейскімі краінамі, так? Ну гэта ўвогуле вельмі дрэнная прыкмета. Ну я не ведаю, у Крэмле, мабыць, шампанскае п'юць, ну ім зараз некогда, вы ведаеце, у них зараз іншыя праблемы. Вось, і ўвогуле, ну як бы мір трышыць па швам. Ну, вось, ну, не ведаю, як гэта будзе па-беларуску дакладней, но вось, ну, па-рускі гаваря, мір трышыць па швам. А основные как бы доноры глобальной безопасности, они сами нарушают основные принципы этой безопасности. Я вот про распространение ядерного оружия, про неверность и игнорирование интересов своих союзников, я имею в виду НАТО, да. Вот, и, ну, все вот так вот как бы распадается, картина эта начинает распадаться, которая складывалась десятилетиями, в том числе и после Второй мировой войны, потому что все, что мы с вами сегодня имеем в качестве основных принципов международного права, отдельно международного порядка, это все сложилось после Второй мировой войны. И, ну, до чего это может довести, конечно, это одна из самых больших тревог во всем мире.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова нашай журналісткі Марысі Вайтовіч з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра сітуацыю ў Іране.
4: Калі уявіць, што Іран будзе аслабленая, хто запоўніць гэты вакуум? Турцыя, Саудаўская Аравія, Расія, Кітай? Ці мы можам атрымаць не больш стабільны блізкі ўсход, а яшчэ больш небяспечную барацьбу за ўплыў?
3: Другой варіант, так. Другой варіант. Я гэтаму ўпэўнена. Потому что ни у кого на самом речь ну, в регионе, я имею на увазе, не хватит сил собой заполнить этот вакуум. Буквально, да, потому что Иран – это очень большая страна и с большим потенциалом, в том числе людским потенциалом. И технологическим, кстати говоря, что они нам доказали. Очень нехорошо доказали, я имею в виду шахедами, да, но доказали. Вот. И ни одна страна в регионе не способна будет восполнить собой, тем более, что там существуют определенные, в том числе и, там, и религиозные, и этнические, как это сказать, ограничители, да. Что может ожидать Иран в случае ослабления? Это его распад. Это его децентрализация. Может быть, не полный распад, может быть, там, скукоживание до определенных там самых, но децентрализация, да. Это показывает иранская история на протяжении тысячелетий. Как только ослабляется центральная власть в Иране, идет распад. Потому что Иран является многонациональным государством, где сосуществует множество народов разных этнических, конфессиональных групп, причем очень крупных по своему составу. Одной из них являются азербайджанцы. Вы знаете, что в Азербайджане проживает, не помню, сколько сейчас там проживает, по-моему, порядка, ну, боюсь ошибиться, до 10 миллионов человек. А за пределами Азербайджана в Иране проживает больше десятка миллионов человек. Они составляют, по-моему, 20 или 22% населения от всего населения Ирана. Я имею в виду азербайджанцев в Иране. И это не приехавшие, это их территория. То есть они там проживают, да, это их территория. У меня тут недавно был спор в Треце насчет казахов, которые там живут в России. Так вот, я хочу сказать, что казахи в России, они живут на тех землях, которые являются ихними землями. Они там живут всегда. Просто дело в том, что Россия колонизовала эту землю. Это с Ираном такая же история. Это те земли, которые в свое время колонизировал Иран. Но их там 20-25%. Посчитайте, от 94 миллионов 20%. Сколько это будет? У меня с математикой не всегда хорошо. Ну, предположим, это будет 100 миллионов, да? От 100 миллионов 20% это сколько будет? Это 1/5. Это 1/5. Это я только азербайджанцев называю. Там очень много, на самом деле, таких групп. Поэтому, к сожалению, я хочу сказать, я единственным вариантом, единственным сценарием вижу в условиях ослабления Ирана это децентрализация.
4: Ну да, шмат людей не разумеюць, напэўна, вось гэтага менавіта наступства, так, вось гэтага канфлікта для ўсіх, для ўсяго свету, ну.
3: Ну, хотя, вообще-то, в принципе, должны себе представить, потому что мы с вами уже были свидетелями такого рода конфликтов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. И вот, например, ситуация в Сирии обернулась миграционным кризисом, в Европе в 2015 году. Ну, вот оно, как бы, прямо урок на глазах. И, конечно, это очень... если говорить о лучшем сценарии для Ирана, лучшим сценарием для Ирана является, конечно, изменение режима самими иранцами. Это идеальный вариант, да. Но с другой стороны, я хочу сказать, и это будет самый органичный вариант, потому что любое вмешательство извне, оно извратит вот это стремление значительной части иранского народа к изменениям.
4: Дякую вам вялікі за сённяшнюю размову с падарня Розы. Я нагадаю, что сёння по самых гарачых кропках нашага планеты мы колесілі з Розой Турарбековой, политологиней и кандидаткой гістарычных наук. А для вас со студии Еврорадио працавала Марыся Вайтовіч. Не переключайтеся. Еврозум.
2: Далее у программы Евразум.
1: Флешка с советскими песнями от Гигина и туалетная реклама от Янушкевича. Кринж тыдня.
5: А давайте все ж таки не, бо книжка у прибиральни может быть потребная для двух речев.
2: Сустренимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Режим у Білорусі не супокоюється. Він не спиняє палювання і терор супрач людей, які живуть у Білорусі і які виїхали з її після 2020-го. В обшуки узбудження нових кримінальних справ, покарання завочна і незавочна, шукання за межою провокаторів і стукачів. Диктатура не відпускає страх, говорить дослідчик сталінських репресій Ігор Станкевич.
2: Была изломка, написала, что она едет с одного вопшика у моей патеры на другие. Потом написала, что мне кто-то потелефонует. Ну и вот у полный момент. Ейный телеграм раздался звонок, и неведомый мужчина начал со мной разговаривать.
3: И когда это было?
2: 14 липня это отбылось. Вот это неведомый мужчина спробовал со мной разговаривать.
3: И что он хотел от вас?
2: Широ, кажется, не ведаю, потому что я одразу начал потребовать, как он назвал прозвище, назвал откуда он пришел и из какой нагоды. И он неяк так спешивался, мовлял, а что вы тут на громко включили, бо я включил диктофон, как бы это все записывать. И размова не протягнулась долго. Спробовал мне что-то там сказать, что вось вы наражаете своих

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь снижает молот, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио рация. Мы

0: Русское радио «Рацио».
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховывать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для «Пиратрусу» стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польше, 10 в Беларуси.
3: Рубио и Лаврову на Филиппинах обмерковали необходимость спынения войны России в Украине. Транзит улады у Беларуси амаль непозбежный до следования Центра новых идей. На волю вышел политзневоленный былый керовник Федерации регби Беларуси адвокат Александр Данилевич.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: 23 липня державный секретарь Злучаных Штатов Марко Рубио и министр замежных справ России Сергей Лавров сустрелись на Филиппинах у кулуарах сустречи у рамках Ассоциации краин Паўднёва-Усходней Азии. Размова должилась каля полгодины. У Державном департаменте Злучаных Штатов заявили по выниках сустречи, что обмерковали относины помеж Злучаными Штатами и Россией и необходимость спынения войны помеж Россией и Украиной. По воле Министерства замежных справ России при обмеркованні украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию об реальном становище справ на линии фронту и выступил супрать поставок Украине заходних узброєнняў, обурився политикой европейских краин, якія нібыта до гэтага часу імкнуцца нанести России стратегічную поразу. Ранее министр замежных справ России Лавров заявил, что спытая у Рубио про слова президента Злучаных Штатов Дональда Трампа об махчимости худкого урегулявания войны в Украине. Трансформация улады у Беларуси уже почалася и будет вызначать политические процессы у найближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей, мониторинг белорусского транзиту, эксперты оценивают вероятность транзита улады до 2040 года у 90%. Однако наибольшим верно лечить сценар контролированной передачи улады внутрь истной системы. На думку авторов доследования, уже теперь необходимо рыхтоваться до махчимых политических переменов, каже экономист Дмитрий Крук.
4: Подтримливать связь громадства, формование и назапашивание, поширение таких каналов, махчима не публичных, с коммуникацией с той часткой системы, где это махчима, где мы можем сгулять на опережение. Один из головных активов, який сегодня есть у демократичных сил, это как раз таки добрые стосунки и махчимость уплывать на решение Захода.
3: Поводле доследования, одним из ключевых факторов, який будет уплывать на ход транзиту улады у Беларуси, застается Россия. Эксперты лечат, что развитие подеи у самой России на ровне со станом здоровья Александра Лукашенко может вызначить, по яким сценариям будут отбываться политические измены у Беларуси. Адвокат, кандидат юридичных наук и доцент Александр Данилевич вышел на волю после больше як 4 годов проведенных у неволи. Про вызволение ведомого адвоката пишет правооборонный центр «Весна». Александра Данилевича затримали у травні 2022 года. По воле версии следства, адвокат нібыта закликал до санкций у дочинения белорусского спорта и займался дискредитацией айчинных предприемств перед замежными партнерами. Ему инкриминовали содейничание у закликах до меров обмежевального характера и содейничание экстремистской деятельности. Юрист своей вины не признал и настоивал, что только выполнял профессиональные обязанности. Спочатку Минский городский суд присудил его до 10 годов калёни, однако после разгляду апелляции Верховным судом термин скоротили до 6 годов зневоления. Позднее Данилевича улады додали у перелик громадян Беларуси, замежных громадян або особ без громадянства, якія мають дочинение до так званой экстремистской деятельности. Термин Данилевича еще не скончился, правооборонцам покуль невядома, на якой подставе былого керовника Федерации регби выпустили на волю. Больше новин на нашем сайте racia.com. Торговый выпуск про загадину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, выступяць таксама кароткачасовыя дажджы. Вецер слабы ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура повітря днем від 17 до 20 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. І споткаюся з вами завтра, так як і сьогодні, у 6 годин раніці у Польщі і 7 у Білорусі. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: мне установить, один раз была представница с Дома культуры, а с БГКТ не было никого. Але молодые люди нашли досконалого помощника у директора школы. Пани директор позычала им свои пластинки с записями актеров белорусской сцены в Минску. Слухали разом и старались имитовать голос и натиск майстров профессиональной сцены. На Бахкатовский огляд у Бельску ехали с разными почуттями, але после выступления еще до оценки журы ведали, что отримают первое место. Не помылились, и до того часу распочалась тяжкая праца, репетиции, якія отбывались амаль штодень. Молодь має планы на будучиню, еще сёлетня планують организовать фестин у котлах, написал Алексей Карпюк.
1: Сторонки тыдняка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Украинская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

Белорусское радио РЦ обещало рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Рассказываю, не маю секретов. Поводле белорусских синоптиков 24-25 липня умовы надворья у Беларуси будет вызначать в область пониженного атмосферного тиску и неустойливая поветренная масса. Так вот, завтра, у пятницу 24 липня, чекается похмурное с прояснениями надворья. У ночи у особных районов днем на большей части территории Украины короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливых керунков, ночью слабый, днем умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 8 до 14, максимальная днем от 19 до 25 тепла. Атмосферный тиск истотно не изменится. У субботу 25 липня ночью зменливая хмарность, днем похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман. Ветер зменливых керунков от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью 7-13, днем 20-26 тепла. У неделю 26 липня надворье у Беларуси в основном будет формировать в области повышенного атмосферного тиску, только днем по полуночному сходе неустойливые поветренные массы. Зменливая хмарность чекается, важно без опадков, только днем у особных районах по полуночным усходе махчимы невеликие короткочасовые дожди, у ночи и раницы местами слабый туман, ветер зменливый от слабого до умеренного, температура по ветру ночью от 8 до 14, у день от 22 до 29 тепла.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет менавіто батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.com.

Белорусская радио рация 98.1 FM Белосток-Городнее, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание усім и традиционно нагадываю про надворье, бо самый час для гэтага. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами дожджи, магчымы навальницы, температура по ветра от 18 до 20 тепла, ветер паўднёва-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже из-за норму.

На Филиппинах Рубио и Лавров обмерковали необходимость спынения войны России в Украине. Былый политвязень Анджей Подшобут встретился с Веленчуками. Обещанный сбор на развитание со Светланой Курс про этот и про иншее. Вось уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Валя Лаевская.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Рубио и Лаврову на Филиппинах обмерковали необходимость спынения войны России в Украине. Былый политвязень Анджей Пачобут сустрэўся с Зеленчуками. Обвешанный сбор на развитание со Светланой Курс.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Державном департаменте Случайных Штатов заявили по выниках сустречи, что держсекретарь Марко Рубио сустрелся сегодня с министром замежных справ России Сергеем Лавровым у кулуарах министерской сустречи. И они обмерковали относины помеж Случайными Штатами и Россией и необходимость спынения войны помеж Россией и Украиной. Ранее министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что спытая у Рубио про слово президента Злучаных Штатов Дональда Трампа об махчимости худкого урагулявання войны в Украине. У конце травня министр замежных справ России Сергей Лавров у телефонной размове с державным секретарем Злучаных Штатов Марко Рубио официально передал американскому боку информацию об том, что российские войскоуцы наносят систематичные и последовательные удары по объектах у Киеве, якія выкарыстоўваюцца для патрэб узброеных сіл Украіны і па цэнтрах прыняцця адпаведных рашэнняў. Каментуючы гэтую заяву, Рубіо падкрэсліў, што ўдары Расіі па Украіне пацвярджаюць, што вайна павінна скончыцца. У Доме польской культуры у Вильне 22 липеня прошла встреча с журналистом и былым политвязнем Анджеем Пачобутом. Про значение таких встреч рассказал культурный менеджер и былый политвязень Илья Миронов. Поводле его, сегодня особливо важно, как становище политвязнев и ситуация в Беларуси международной супольности рассказывали люди, которые сами прошли праз тюремное изневоление.
4: Ты сказал, что это так, это важно подтримать. Говорить про политвязнев. Это человек вельми моцный, який был у 22-м годе. Пропоновали выйти на волю после двух месяцев. Але он отмоился из куль. Усе не выйдут политвязни на свободу. И он собирается вернуться у Беларусь 13 вересня.
3: На думку Мирунова, намер Анджея Пачобута уже у вересня вернуться в Беларусь так само мае важное громадское значение.
4: Для поляков Анджей – это герой национальный, но не только для поляков, але и для белорусов.
5: Ситуация, якая зараз, она с каждым днем становится все горш. Лукашистские пропагандисты распаливают ворожесть относно национальных меньшинств, которые зараз остаются еще у Беларуси.
3: Разом с тем, Илья Миронов не погодился с оценкой Анджея Пачобута, что Беларусь находится за 5 хвилин до тоталитарной державы. На его думку, тоталитарный режим у Беларуси уже сформовался, а масштаб репрессий и полный контроль державы над громадством свідчать про то, что этот этап уже пройдены. Байсол обвестил сбор сродков на развитание с журналисткой и письменницей Светланой Курс, якая померла 19 липеня этого года после протяглой борьбы с онкологичным захворыванием. Светлана Курс, ведомая читачам под литературным псевдонимом Ева Вежнавец, была одной из самых яскравых постатей сучасной белорусской литературы. Працавала у незалежной белорусской журналистыцы. Яе книги «Шлях Рубной сволочи» и «По что идешь волча», якая отзначена премией Ежи Гедруйця, стали важной часткой сучасной белорусской культуры. Сегодня мы открываем этот сбор на просьбу родных Светланы. Семья хоча годно развитаться с человеком, який усё свое життё присвятил белорусской мове, литературы и журналистыцы, отзначая Байсол. Публичная церемония развитания пройдет у Варшаве. Докладное место и час будут поведомлены семьей особенно. После этого тело Светланы плянуют перевести в Беларусь, оформить усе необходимые документы и поховать на родиме. Как заработать это махчимым, семья уже была вымушена взять кредит, менавіта на погашение этого кредиту, и открывается сбор. Сумма сбору складывает 6000 евро. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 23 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Пад'яшша.
8: 23 ліпеня. Чацвер. У Супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У тэатры Вершалін адбудзецца літаратурны дэбют года. Прэзентацыя і абмеркаванне найважнейшых літаратурных дэбютаў года. Удзельнічаюць намінаваныя аўтары Антаніна Тосік, Дарота Грабек і Марек Рослан. Спецыяльным госцем і каментатарам будзе выбітны лінгвіст прафесар Ян Мёдак. Пачатак о 18-й гадзіне. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалома, нягледзячы ні на што». А 18-й гадзіне пачнецца кіна «Чацвер». Адбудзецца сустрэча, прысвечаная Мір'ям Крэсін, дыве габрэйскага кіно родам з Орлі. Польскай і амерыканскай актрысе габрэйскага паходжання, якую называюць першай лейдзі габрэйскага тэатру. У Польшчы яна стала вядомай галоўным чынам дзякуючы ролі Эстер у фільме «Пурымскі клон» і сваім тэатральным пастаноўкам на іўрыце. Прэзентацыя персанажу ад мастацкага калектыву Kaufmann Bros and Sisters, стваральнікі Мацей Рант і Томаш Адамскі і фатографа Анжэя Гурскага, а таксама паказ урыўкаў з фільму «Пурымскі клоун» з яе ўдзелам. А 19-й гадзіне пачнецца паштоўка з нябёсаў. Паказ дакументальнага фільму ў рэжысэрі Пятра Несцяровіча. Фільм гэта кранальны расповед пра Мікалая Колю Несцяровіча, родам з Орлі, кінематаграфіста і бацьку рэжысёра. А 20-й гадзіне адкрыецца фотавыстава «Цвіс Лепона» пад назвай «На тваіх сцінах Єрусалім». Асабістая падарожжа з асабістым удзелам аўтара. І паказ фільму «Цвіс Лепона» «Полін». Фільм на іўрыце з польскімі субтытрамі. А 21.30 пачнецца сустрэча з рэжысёркай Юстынай Гавэлка і прэзентацыя яе фільму «Чэскі фільм». А 22.30 Асацыяцыя габрэйскіх ветэранаў і ахвяр Другой сусветнай вайны арганізуе паказ фільму з 2008 года «Супраціў» у рэжысэрі Эдварда Цвіка, у галоўных ролях Даніэль Крэйг і Ліў Шрайбер.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Пад'яшша.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяне-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 23 липеня 1961-го народился Мартин Ли Гор, ангельский поэт, спявак, гитарист, клавишник и диджей, удельник гурта Depeche Mode с моменту заснования у 80-м годе. За больше чем 30 годе иснования коллективу им написана великая частка песень гурта. Одними из самых ведомых ягоных хитов являются Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You, People Are People, Never Let Me Down Again, да иншие.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 23 липня 1965-го народился Сол Хадсон, больше известный под своим сценичным псевдонимом Слэш, британо-американский музыка и автор песен, наибольш известный как гитарист американской хард-рок команды Guns N' Roses, с якой он домогся сусветной славы у конца 80-х и початку 90-х. Слэш завсёды отрымливал критичное признание по всем свете и сегодня лечится одним из лепших гитаристов усих часов. У 2005-м годе он был признан лепшим гитаристом по версии часописа Esquire. У 2008-м занял 21-е место у списе 50 наивеликших гитаристов усих часов часописа Gigwise. У 2011-м выдание Rolling Stone сместило Слэша на 65-е место у списе 100 наивеликших гитаристов усих часов. 17 студеня 2007-го Слэш был гонорованы зорки на аллее рок-славы. Его имя было смещено побачу с Джимми Пейджем, Эдди Ван Халеном и Джимми Хендриксом. А 10 липня 2012-го Слэш отримал зорку на аллее славы Голливуду, аккуратно супрать хард-рок-кафе.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка.

Что в ближайших новинах на радио «Рация»? Молодых людей, которые собираются учиться в Польше, выкликают на разговоры у КДБ. У Беларуси пропонуют изменить закон об обороне персональных данных. У Каменцы появился незвычайный арт-объект. Больше скажет Анжелика Ляльковская, прикладно про 3,5 минуты.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр і сцэнарыст Саша Барон Коэн зняў фільм пра свайго культавага персанажа Алі Джі пад назвай «Алі Джі. Хто я?». Ён выпусціць яго ў пракат 23 кастрычніка. Стужка стане рэжысёрскім дэбютам Коэна і яго першай працы ў фармаце пранк-дакументалістыкі з часоў «Бората 2», які выйшаў у 2020 годзе. Коэн зняў праект таемна, не анансуючы яго да завяршэння здымак. Карціну выпусціць студыя Amazon. Паводле паведамленняў СМІ, Коэн разлічвае з новай стужкай паўтарыць поспех свайго найбольш касавага фільма «Борат». Ён сабраў у сусветным пракаце больш за 262 мільёна долараў. Алі Джі, персанаж, якога Коэн упершыню прадставіў у 1998 годзе. Гэта брытанскі рэпер з сумнеўным пачуццём стылю. Ён атрымаў уласнае шоу на HBO, у якім уславіўся абсурднымі інтэрв'ю з палітыкамі і знакамітасцямі. 18-гадовая Вівіан, дачка Брэда Піта і Анджеліны Джалі, падала хадайніцтва ў вярхоўны суд Лас-Анджэлеса з просьбай змяніць падвойнае прозвішча Піт Джалі на Джалі. У судовых дакументах прычына пазначана як асабістая. Слуханне прызначана на 2 лістапада. Дзяўчына ўжо фігуравала як Вівіан у праграмцы брадвейскага мюзікла «Выгнаннікі» ў траўні 2024 года. З 6 дзяцей Джалі і Піта раней адмовіліся ад прозвішча бацькі трое. 21-гадовая Захара была прадстаўлена як Захара Джалі на цырымоніі ўручэння дыпломаў. 24-гадовы Медокс быў указаны як Медокс Джалі у тытрах фільма «Кутюр», дзе працаваў асістэнтам рэжысёра. 20-гадовая Шайла падала заяву на змену прозвішча ў свой 18-ты дзень нараджэння. Джалі і Піт разышліся ў 2016 годзе, а бракразводны працэс скончыўся толькі праз 8 гадоў. У 2022 годзе актрыса падала супраць свайго былога мужа пазоў пра хатні гвалт. У ім сцвярджаецца, што Піт у верасні 2016 года фізічна і слоўна напаў на Джалі і іх дзяцей, калі яны знаходзіліся на борце прыватнага самалёта. Піт прыдушыў адно з дзяцей і ўдарыў іншае па твары, а Джалі схапіў за галаву і патрэс яе, сцвярджаецца ў дакуменце. Чарлі XCX выпустила кліп да новага сінгла «Камера». Галоўную ролю ў ім выканаў Венсан Касель. Чорна-белы ролік зняты адным кадрам. Касель грае ў ім акцёра на здымках, а сама Чарлі – рэжысёрку. Тэкст песні прысвечаны роздумам артысткі пра тое, ці правільна для яе было пачаць здымацца ў фільмах у якасці актрысы. Рэліз альбома, у які вайшоў трэк, адбудзецца 24 ліпеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Цэны на жытло ў Мінску растуць вельмі інтэнсіўна праз вялікі попыт. Толькі за чэрвень у сталіцы зафіксавалі 1077 здзелак па нерухомасці, а ў абласных цэнтрах толькі 846.
2: Паводле статыстыкі, ў сталіцы жыве каля 20% насельніцтва краіны, што ў прынцыпе з'яўляецца натуральнай з'явай. Чым большы горад, тым большыя эканамічныя магчымасці.
1: Пра гэтую залежнасць росту коштаў на жытло і прытоку людзей у Мінску эфіры «Обычнае утро» выказаўся эканаміст Лео Львоўскі.
3: Да, у нас вообще популярно вкладывать деньги в жилье. Но вот последнее время, да, ситуация немного напоминает предыдущие пузыри, перегревы в белорусской экономике. У людей сильно растут зарплаты в среднем. То есть понятно, что тут каждый зритель может сейчас написать в комментариях, насколько выросла зарплата лично у него или у нее за последние 5 лет. Но тем не менее в среднем по стране зарплаты выросли больше, чем на 35% с учетом инфляции с 2021 года. При этом ВВП вырос всего на 7%, 7-8%. То есть, да, вот это такая ситуация перегрева, где у людей сильно больше денег, чем люди произвели товаров и услуг, большая доля добавленного продукта, она идет именно в компенсацию зарплат. У нас всегда, у нас вообще в экономике всегда есть такое неравное распределение зарплаты, роста зарплат, то есть медианный рост зарплат, он ниже, чем средний, медианная зарплата меньше, чем средняя. То есть, опять же, средний белорус, он, наверное, увидел меньше повышения зарплаты, чем вот на эти 35%. Это значит, что есть группа, доля белорусов, которые увидели повышение зарплаты больше сильно, чем 35%. И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами. Ну, можно больше потреблять, ну, они, наверное, там потребляют что-нибудь более качественно. Люди не начинают просто там есть, теперь у меня большая зарплата, я буду есть 2 килограмма конфет в день. Можно что делать? Можно...
4: Инвестировать в недвижку.
3: Можно инвестировать в широкий рынок акций, это сложно для белорусов. Можно сохранять деньги в иностранной валюте, это сейчас тоже сложнее и опаснее. И вот третий вариант, тоже довольно популярный исторически в Беларуси, это инвестировать в недвижимость. Я думаю, что такое небольшое количество сделок относительно и по таким высоким ценам, и вот концентрация этих сделок именно в Минске говорит о том, что мы видим рынок, где люди покупают вот часто не жилье для себя, не улучшают свои жилищные условия, а именно воспринимают это как инвестиции в будущее.
4: Почему... Отсюда, простите, эти очереди, да, о которых пишет онлайнер, когда люди с ночи там или с вечера выстраиваются к застройщику, чтобы квартиру не упустить. То есть, я так понимаю, это просто вот те ребята, которым действительно некуда девать деньги.
5: Ну или они боятся куда-то девать деньги в Беларуси, кроме недвижимости.
3: Это одно и то же, и боятся, и не могут, и есть эти лишние деньги. Почему вот ситуация намекает именно на такую инвестиционную ситуацию? Ну, потому что 2/3 людей не живут у нас в Минске. Если бы люди просто улучшали свои жилищные условия, то, ну, кто-то, конечно, живет в Минске, хочет квартиру побольше в Минске, кто-то живет в Гродно и хочет квартиру побольше, получше в Гродно. Мы, собственно, опять же, можем посмотреть исторически, у нас не было такого перекоса. А вот если вы инвестируете на 20 лет, там, на будущее, неважно, где вы живете, в Минске или в Гродно, то тут риски того, что через 20 лет вот эта новая 100-метровая квартира в Гродно окажется никому не нужной, что люди из Гродно тоже продолжат перетекать в Минск. Я тут просто так случайно взял Гродно, это не относится к конкретному городу. Вот, такие риски больше, поэтому если вы хотите именно инвестировать, то, наверное, люди считают, что вот в Минске квартиры все еще будут пользоваться спросом, ну или это более вероятно, более надежно, чем предсказывать спрос на квартиры в Гомеле или в Гродно. И, соответственно, вот бегут покупать квартиры именно в Минске.
2: Ужо згаданыя чэргі на кватэры часам даходзяць да абсурду.
1: Так, некаторыя мінчане двое сутак прастаялі, каб набыць кватэру ў комплексе «Северны берег». Кошт за квадрат у гэтым месцы каля 1500 еўра. Найбольшы попыт на аднушкі ў 45 квадратаў. Блогеры кажуць, што кватэры распісаныя на 2028 год.
2: Эканаміст Владзімір Кавалкін звяртае ўвагу, што гэта можа быць часткай удалага маркетынгу аб'екту, але разам з тым, значыцца, у людзей ёсць грошы набываць такое жытло.
1: Ён праводзіць фактары, якія ўплываюць на кошты на рынку нерухомасці.
6: Влияет наличие денег, то, что мы с вами пытаемся обсуждать. Второе – это наличие дешевого кредита. Да? То есть, если нету сразу денег, можно взять какую-то небольшую сумму, плюс взять кредит, ипотеку и попытаться это потянуть. Третье, что влияет – это влияет наличие предложения. И четвертое, что влияет – это влияет курс. Ну, давайте попробуем разобрать со всех сторон. Если посмотреть на курс, то в 2025 году он влиял очень сильно, то есть в долларах квартиры росли гораздо быстрее, чем в рублях. Чем это объясняется? Тем, что был доллар слабый, да, то есть белорусы зарабатывали в рублях, поэтому цены в долларах опережали рост цены в рублях. В 2026 году этого не наблюдается, а цены продолжают расти довольно бодро. Значит, проблема не в курсе. Значит, все-таки можно предположить, что либо денег стало больше, либо предложения меньше. Давайте посмотрим со стороны денег. Зарплаты растут, но не так, чтобы вот прям оправдывать такой рост. Плюс банки даже немножко снизили за последние полугодия проценты по депозитам. Можно предположить, что как бы денег не стало принципиально больше, а возможность даже взять какой-то кредит чуть-чуть улучшилась. А вот, соответственно, это то, что может слегка повлиять, но не объясняет прямо такой ажиотаж. Ну и самый последний фактор – это фактор предложения. Ну, собственно говоря, сколько этих самых квартир на рынке. И вот здесь вот кроются самые-самые большие изменения. Если посмотреть на рынок первички, то он по отношению к 2022-2024 просел почти на треть, то есть предложение стало меньше. Квартир меньше. Количество людей с деньгами тоже, а квартир меньше. Это если смотреть на первичку, и она достаточно дорогая в Беларуси. А если смотреть на вторичку, то здесь тоже очень интересная ситуация работает. Здесь работают спекуляции. За год цены подросли существенно. Рост цен измеряется двузначным числом в процентах, и все, кто хотел продать вторичку свою, да, они смотрят, цены растут. А зачем продавать? Да, то есть вот даже хочу продать, зачем продавать, если цены растут? Пускай она постоит, там, не знаю, стоило там 100 тысяч, будет стоить 115, да, зачем спешить? Собственно говоря, это тоже влияет на предложение. Владельцы вот этой вторички, они ее придерживают, предложение сокращается, а это самый низкий вот этот вот ценовой сегмент. Вторичка, она более дешевая, особенно если мы говорим про панельки, хрущевки, вот это все. То, собственно говоря, тут тоже предложение падает. Ну и вот таким образом мы с вами приходим к умозаключению, что несмотря на то, что денег чуть-чуть стало больше и как по доходам, так и по кредитам, все-таки самый существенный вклад вот в этот ажиотаж, в этот рост ценовой вносит именно упавшее предложение как по первичке, так и по вторичке. Причем причины разные. По первичке там сокращение предложения, потому что застройщиков уменьшилось и меньше строят по сравнению с предыдущими годами. Вот. А по вторичке люди сидят как бы и не продают в ожидании того, что цены вырастут. Да? То есть такая вот спекулятивная фондовая история. Да. А у белорусов нет фондового рынка, поэтому вот белорусы спекулируют квадратными метрами и бетоном.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Масштабные лесные пожары охопили Паўднёвую Европу. У Беларуси пропонуют изменить закон об обороне персональных данных. Светлана Алексеевич подтримала белорусский этнографичный проект.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Краины Паўднёвой Европы охопили масштабные лесные пожары. Найбольш потерпели Франция, Испания, Италия и Греция. Популярные туристичные напрямки, где огонь протягивает распаўсюджваться. За стихии десятки тысяч человек были вымушены покинуть свои дома и место отпочинку. Улады проводят массовые эвакуации и мобилизуют додатковые силы для борьбы с пожарами. Поводле попередних оценок, огонь уже знищил территории, площа яких перевышая среднегодовые показчики апошніх 10 годзяў. Ситуацию складняет аномальная спека, засуха и моцный ветер, який сприяє хуткому распаўсюджванню полымя. У Беларуси подлетков, которые уже навучаются в Польше, альбо только оформляют документы для поступления, начали выкликать на разговоры у КДБ. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». По поводу информации правооборонцев, разговоры проводят и с неполнолетними. В таких выпадках они отбываются у присутности батьков. Супрацовников КДБ цікавить информация про польские навучальные установы, у тем лику кошт навучания и причины, по яким замежным студентам могут пропоновать бесплатное место. Особную увагу поводле правооборонцу супрацовники надают колу зносин белорусских студентов. Подчас размов могут пытаться про одногруппников, одноклассников, удельников телеграм-чатов, а так само просить назвать прозвище, номеры телефонов и інших белорусов, которые находятся за межой. Сумная годовина, про якую мало кто памятает сегодня. 22 липня 1793 года у Гародні под тиском российских войск, которые окружили замок и нацелили гарматы на место поседжения, отбылся сойм, который открыл шлях до другого поделу Речи Посполитой. Держава стратила каля 250 тысяч квадратных километров своих землей. Про этот сойм рассказывает историк Алексей Медведь.
4: Городинский сойм 1793 года, ну, это фиксация территориальных страт и классичный и вельми трагичный приклад демонтажу державности, ну, под выглядом юридичной процедуры. Трагедия для наших народов, белорусского, польского и литовского, напевно так, и украинского, у тим лику.
3: Наступствами гэтага сойму стало знішчэнне Конституции 1791 года, а так само паўстанне Костюшки и апошні падзел Речи Посполитой.
4: Калі гэта здарылось, то процесс запустился далі. Дайшли и до скасавання Конституции 1791 года, и до паўстання 1796
5: года. В городе над Нёманом, у тым же самым будинку, где отбывался гэты маўклівы сойм, пазней был штаб паўстання, и гэта был было так адмыслова зроблено, ці може бути випадково, як ви лічите?
4: Ну так, напевно там ён пачав гэты бунт супраціў російської влади.
3: До подавления повстання та девыша Костюшки долучилися не только российская, але и прусская армия, якая на той час была одной из найлепших узброєних у Европе. После поразы повстання отбылся третий поддел Речи Посполитой, який кончатково стер державу с политической карты Европы, поделивший ее земли помеж Российской империей, Пруссией и Австрией. Белорусская письменница, лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич подтримала фотопроект «Этнофесты» былой политзневоленной журналистки Ларисы Шчыраковой. Про это Шчыракова поведомила у Фейсбуку. Поводле ее слов, подчас интервью и она расповела Алексеевич про свой проект, после чего письменница передала ей 100 евро с просьбой набыть для фотосессии аутентичную белорусскую сорочку. Журналистка поведомила, что на этой гроши уже набыла традиционную сорочку, якая пополнила коллекцию проекта. Лариса Шчыракова назвала гэты подарунок не только каштовным набыццём, але и важным знаком подтримки и доверу с боку Светланы Алексеевич. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск паветра заўтра, прабачце, днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы, а вось атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі да заканчэння чарговага працоўнага тыдня. Толькі заўтрашняя пятніца засталася, прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Акута ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на хвалях вольных і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты Тартак, Maroon 5, Юры Нестеренко, The Offspring, Plan ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Гляньма шырэй», крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Федерации. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Развітание со Светланой Курс отбудется у неделю у Варшаве. Евразвяз увел наибуйнейший за пошние 4 года пакет санкций супроть России и Беларуси. Нацбанк распачал продаж памятных монет серой белорусская батлейка. Про гэта и да иншавины, про 5 хвилин расскажа Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся вров и однодумцев на хвалях радио. Сегодня размовляем с нашим гостем, глядим на разные политичные новины, да их анализуем. Тут и белорусские подходы до працовных людей, але и так само белорусы и российцы, что огульного, да те относины, неким чином изменяя той факт, что россияне сегодня агрессоры у нашем регионе. Запрашаю на программу тут Улад Гриневский. Далее, витаю нашего гостя. Сегодня это политичный аналитик Юрий Дракохруст. Размовляем про политику и не только.
6: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
7: Хотел бы, как мы больше рей так само поглядели на политику белорусскую, какая зараз отбывается, але в связи с этими размовами про рабочих, зараз вот с Узбекистану уже мают приехать, я там часами приглядаю региональное выдание, так званые районные газеты, которые передруковывают всякие разные информации. Ну, вот, например, по Витебщине прокатилась целая такая хваля публикаций. Приехала там делегация из Узбекистана, и на вот уже вызначили певные районы, певные фермы, на которые рабочие с Узбекистана могут приехать. Как выглядит в угле на эту проблему? Это в угле проблема, не проблема, но бо демографичная ситуация усюду зараз складанная, так само у Европе, и все потребуют некие додатковых работников.
8: Я думаю, что у Беларуси миновито вот сама по себе миграция, покуль что не великая проблема. Ну вот я бачил личбы, сдается, некие официальные органы огучивали по минулым годе 35 тысяч замежных работников. Это не шмат. Ну, коли уличить, что там тут коля 4 миллионов всего працовная сила в Беларуси, ну это вельми не шмат. Особливо, коли поравновывать, скажем, с Европой европейскими краинами, где уже как бы лик идет на лезние десятки, да, десятка отсотков таких мигрантов. Так что, ну, Беларусь в этом смысле. Ей, да, тех проблем вельми далеко. Ну, варто сказать, что так само великая миграция, и чем она завсёды была в Россию. В Россию едет шмат людей, особливо в основном с постсоветской просторы. Я не бачу свежих личб, скажем, по белорусам, але, ну, вот я памятаю перед 20-м годом, здесь 19, это было сотни тысяч, то есть 600-800, вот так оценка. Так что как бы, Беларусь в этом смысле пока особливо как бы, от мигрантов не покутывает. И особливой радости от них не отримливая в смысле вот, решения проблемы рабочей силы, про которую мы сказали. Але про это идут разговоры, Лукашенко вельми выразно свою позицию выказывает, чем давно довольно. В этом смысле ягорная риторика, она как бы опережает практику. Практика она довольно стиплая. Але, ну вот риторика, да, такая, вот апошний как бы всплеск, когда приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, кли, ласка, езжайте.
7: Яны ж пропонуют сельская господарка, например, одразу вось указывают у тые галины, у якія мають приехать работники и там працевать. Ну, это неяк так троху, так само по-диктаторску працуя, когда тебе указывают, где ты маешь працевать, мне здається, это трошки іншие механизмы. Когда человек приезжает, ён одразу шукая працу, и мае некий выбор этой працы. То есть такие белорусские подходы.
8: Ну, в этом смысле, видите, это мае свои переваги, свои недоходы. С одного боку, ну так, это диктаторская практика, так бы мовить, вот ты поедешь сюда. Але с другого боку, коли брать досвід, скажем, Европы, да и России, ну, шмат людей едет, либо садится на пособие, ну, в Беларуси оно, может, не такое великое, но люди садятся на пособие, люди не працуют, люди зарабляют невоведомо як. И в этом смысле такий вариант, ну, як бы не сказать, что он надто становчий.
7: Я зачапился за эту фразу, коли он сказал, что вось у вёсках можам даць вам дамы, калі ласка жывіце, у гарадах будзе праблема, бо у гарадах немагчыма, больш цяжка, скажам так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, Беларусу, Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут нейк усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з пакістанцамі, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там, быццам бы, прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
8: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні ўвогуле тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, то і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нейкага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь дыктатарская. Што тычыцца прывабнасці, ведаеце, тут сітуацыя такая. У гэтым сэнсе мы часам не ацэньваем аб'ектыўна такія наратывы, што вот Беларусь жабрацкая краіна, она не зусім жабрацкая. Вот калі, напрыклад, браць СНД паводле багацця, ну, скажам так, вук на душу насельніцтва даляра, Беларусь на трэцім месцы, на першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Усе астатнія значна біднейшыя. Узбекістан біднейшы, нават Азербайджан нафтавы, таксама біднейшыя. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она зразумела краіна сціплая, не багатая, но і не зусім бедна. І той же узбек можа з большым задавальненнем паехаў бы ў Німеччыну, канечне, ну, Німеччыну паспрабуй патрапіць. І в гэтым сэнсе для яго беларуская вёска можа быць для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
7: Ну, вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца нейкія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
8: Ну так, але ведаеце, тут в гэтым сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажам так, нейкі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія умовы. Яны не задаволяць? Ну, значыць, не задаволяць. Будзем шукаць нешта іншае. В гэтым сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць за вот гэтым палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы, им место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и то, и там послать, так сказать, там, ворот, зарабить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего не мать. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали, ну вот какие выники, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего. Их классного полту лечь. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрем. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогия. Те умовы, которые они пропоновывают, ну они не притягиваются. Там, десятки тысяч, сотни. Далее мы бачым па тым же вяртанні, палітыку яны не мяняюць. политику они не меняют. Они такую же политику протягивают. И, до речи, это вот, коли казать про вертание, ну, это можно поравнать, что советская влада не была над гуманной. Але в 20-х годах была великая амнистия советская для удельников белого руху, так бы мовить, шараговцев. Причем там порядок был такий. Тебе дают амнистию, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом ее разбираются. Ну, тады приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляли. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был зроблен, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
7: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і, між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, нема нейкіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
8: ну, правільна кажуць, што з 20-га. Яны, принамсі, тым, хто хоча вучыцца, яны падаюцца недастатковымі. Вот так скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі. Але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё-такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
7: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта вельмі актыўна.
8: Да, каторыя таму спрыяюць. А в этом сэнсе, ўжо ведаеце, беларуса маляваць такова, што ён, так сказаць, толькі вот думае пра родную Европу, толькі можа в Европу, а можа і в Расію. Пусть і в Расію можа паехаць. Так што я просто кажу, што гэтыя патокі, яны ідуць і тут, и туды. Але, ну, варто все ж таки усведомлять, что большасть, як нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за мяжу. Так эта хваля повеличилась. Это не то, что, ведайте, все съехали. Не все. И все николи не съехали.
7: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведомо справа, что в том контексте, в котором мы размовляем про Россию, варто сказать, ну, ведайте, навод, коли казать про учебу, альбо про працу, вельми неперспективно зараз эта Россия выглядая. Я уже не кажу о проблемах с палевым, но у любым моменту могут так само дроны полететь. Не ведают синейкая мати, особенно коли после инцидентов с этим автобусом, який ехал по Разбранскую в область, отпустят свое дитя учиться у Россию зараз сегодня.
8: Видите, это баланс. Это баланс рисков и баланс выигрышев. Ну да, может дрон полететь, правда. Могут в армию забрать, до речи. Примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт. Коли особливо, скажем, белорус туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, рызыки есть, але есть. И коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызыка, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж. Розныя людзі па-рознаму гэта ўзважваюць. Тым больш, што, ну, ўсё ж такі, ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але збольшага, ну, па, так бы мовіць, цывільнаму насельніцтву, ну, не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну, гэта ўжо, я кажу, як хто вырашае, то як думае, але, ну, гэта просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што бы там, я не ведаю, тысячы расей, нават тысячы, я ўжо не кажу пра десяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого не мог.
7: Расія, як суседка Беларусі, гэты фактар заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Праграма, між іншым, сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарам з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. Ігра тэма нашай размовы далей.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: сказалі такую думку, што не трэба думаць пра тое, што вось беларусы больше глядзяць у бок Еўропы. То есть вы лічыце, што тэндэнцыя ў грамадстве ўсё роўна тая ж застаецца, што Москва гэта пуп зямлі і што ад Москвы мы ўсе залежам, і што любы, не ведаю, беларускі студэнт, можа не любы беларускі студэнт, а вось марыць гэты скончыць Маскоўскі дзяржаўны універсітэт альбо нейкі іншы універсітэт, бо як бы гэта выглядае, што вось там у Москве якасць, гэта гламур і так далей, а вось мы у Беларусі па-ранейшаму такія трошачкі беларускія. Так, гэта асобная тэма абсалютна. Я вось разумею, што я закранаю гэту тэму.
8: Ну, она вельмі цікавая.
7: Вайна вось гэта.
8: Тут як бы вся справа прапорцій. Справа прапорцій і пачаць адказ можа быць варта з таго, што вось, скажам, прапорцыя нашага з вамі кола, скажам, нашага з вамі Фейсбука, она зусім не такая, як беларускім грамадстве. І прычым это вельмі проста можна прадэманстраваць. Ну, вот ведаеце, у Беларусі, памятаю па дадзеных перапісу, 23% з вышэйшай адукацыі. Колькі, скажам, у вашых фрэндаў у ФБ вышэйшай адукацыі?
7: Ну, фактычна, 98.
8: Амаль все. Так. А ёсць 77% людзей, ну, у них іншая адукацыя, у них іншыя погляды. І мы в пэўным сэнсе в сваёй бурбалцы як бы жывем. Таму як бы вот калі глядзець на, скажам, лічбы апытанняў, якія праводзіліся дзесяцігоддзямі. Я вот калі вы бачылі, напрыканцы мінулага года рабіў матэрыял на сайце Радыё Свабода, там і дадзены Вардамацкага, і Манаева. Значная частка беларусаў ўсё ж такі как бы хілілася ў Расію. Это не значыць, што яны, як вы кажаце, пуп зямлі. Нет. Беларускае стаўленне ў значнасць ступені прагматычнымі. Расія газ, Расія нафта, Расія бабкі. Магчымасць рабіць там бізнес. Паглядзіце, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят в Америце. Те много миллиардеров беларусов в Форбсе, которые в Польше, Америце, Немеччине там и так далее. Ноль. А беларусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. И Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, ведаете, есть вот певные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах, так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми цікавая реакция, что большинство белорусов, навод самые лукашисты, ну, не все, но значная частка лукашистов, они абсолютно докладно усведомляются, что в Европе житё лепш. В Польше лепш, в Литве лепш, ну, не кажучи уже там про немецкие, чего Францию. А русские свои. Вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, они там, ну вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, когда в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая моцная звязка. Она сидит в головах у вельми многих белорусов. Причем, навод, некоторые кажут, в России горжи все. Бардак там, коррупция.
7: Ну, что Россия и Москва, Россия и Москва, это две разные речи, так?
8: Что-то речи часом просовывая и державный нарратив. Навод державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так, ну да, мы ведаем, как русские працуют, у них там грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас вот большие Александр Егорович, який чудовий колгасик збудував. Но, тим не менш, праз вот это все, часом, ну, это ж свої, ну, это ж такі, як ми.
7: Так, спадав Юрос, але ось війна. Понад тільки наші з вами розмови, так? Нікі таке відчування наше. А як вам здається, війна?
8: Ну, не я грунтую свої акценти на соціології.
7: Соціології, так.
8: Некоторі її не вірять, ну, добре, как бы.
7: Але війна може переламати, ось, скажімо так, погляди у інший бок, адыход ад гэтага поняття, що нібито ось гэтыя рускія свае, ну такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
8: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Таму можна ўжо рабіць, называецца, даваць ацэнкі ў форме дзеясловаў дасканалы. Зроблена, адбылося. Так вот, ізноў жа я кажу пра пытанні. Это як бы як не дзіўна, у значнай ступені розныя вымярэнні. То есть, з аднаго боку, да, вот вайна, Нават людзі гавораць, што да, Расія, скажам, напала, а на кепская, а на кепска робіць. А з другога боку, ну это ж хорошае, вот свае. Прычым цікава, што оно і ў другі бок працуе. Некаторыя беларусы, да, Расія правільна там бандэраўцаў, нацыстаў б'е, а ўкраінцы хорошыя. А ўкраінцы-то хорошыя. Украинцы это не бандеровцы, это два разные вымерения, и в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто когда задают пытание, как вы ставитесь до России, как ставитесь до Украины, порядка 70%, и то, добро ставимся, и у них огромное пересечение, у них тротина, не глядя на войну, и до тех добро ставимся, и до этих добро, вот это же войну. Ну да, войну почали. Может, нават кепска, что почали. Але люди-то хорошие. Ну, так это сбудовано. Я в дадзеным выпадку не кажу, что это правильно, что это логично, что это консистентно, я кажу, то есть, что одно с другим совмещается. Ну, так. Так сбудована грамадская думка беларуса. Принамсі з таго, што я ведаю. Таму што, ну, как бы, калі хтось ведае больш, но баюсь, што тыя людзі, якія кажуць, што не, мы всё ведаем. Ну, это... Адкуль эта веда іх берецца? З Фейсбуку. Такого, якой у іх ёсць. І адказ, ой, у меня все Фейсбуку там, значыць, рускіх ненавідят.
7: Беларускамоўныя Янкі Купалу цытуюць на памяць.
8: Да. Ну, а потом высвятляецца, што, так сказаць, што беларусы нават эмігранты, але масай, калі казаць пра сотні тысяч, то яны ад вот некага такога ідэалу или ад вобраза нечага Фейсбуку, ну, яны могуць моцна адрозніць. Вось. І таму я кажу, ну да, пры ўсёй умоўнасці вот этих самых апытанняў, ведаеце, ўсё ж такі, як бы ніякага, так скажам, там антырускага паўстання ў Беларусі мы не бачым, так што ну тут можна спрачацца, так яны ставяцца, эдак яны ставяцца. Але ведаеце, таксама ёсць такі ўскосны паказнік, даволі цікавы, я вот недавно пра гэта пісаў артыкул. Вельмі даволі высокі, скажам, паказнік міжэтнічных шлюбаў у Беларусі. Понятно, што это у беларусаў это пераважна шлюбы з рускімі. Самая вялікая меншыня. На вот этот паказнік паказвае, што, скажам, вот какого-то дыстанцыянавання ад них его у беларусаў няма. А наадварот, так там это ўвогуле, там абсалютна рекордная лічба. Сярод расейцаў, якія жывуць у Беларусі, сярод тых шлюбаў, якія яны ўступаюць, 80% міжэтнічныя. З кім хутчэй за ўсё? З беларусамі, з беларускамі. То есть яны не трымаюцца адзін за аднаго, они не трымаюцца вот такой замкнутай супольнасцю. Мы только будзем паміж сабой, з рускімі людзьмі. Нічога падобнага. Оно абсалютна размываецца. Вот это как бы руская супольнасць, она размываецца, это перепісы выдатна паказваюць. Куды дзелись 600 тысяч русских за 2-3 перепісы? Они никуда не делись. Просто они были уже дети от змешанных шлюбов, и уже человек в одном переписи каже, о, я русский, а другой, а на что мне? Я что в Беларуси живу, беларусы вокруг. У меня у самого белорусская кровь, напишу, что я белорус.
7: Ну, вот так.
8: Так возникают русские. Куды? 600 тысяч. Они что, сбегли? Никуды не сбегли. Их перестреляли, не перестреляли. А куды? А вот туды. Они смешались, они растворились.
7: И так все смешивается зараз в сучасном житті, як такое подсумование нашей размовы. А коли вы почали говорить про то, что мы вельми часто живем у своей информационной просторы, своей бурпоце, я тут живу у Белостоку и аккурат живу каля галереи. У польских подлетков, у польских детей нема такой некой звычки, такой традиции, а вот в украинских у беларускіх дзецях ёсць, яны вось тусуюцца ўвесь час каля галерэі. І калі праходзіш каля галерэі, вось гэтыя маладыя людзі, сапраўды, па-руску гавораць, матам ругаюцца. Вядома справа, што маладыя, то есть гэта для іх форма сябе паказаць. Але, і мы жывём у гэтай бурбаўцы, і нам здавалася, што вось тыя, якія выехалі, то гэта нейкія патрыёты, ну, умоўна кажучы, та такія звычайныя дзеці, яны і матам ругаюцца.
8: Але і вот ваша параўна параўнанне можна і перевернуць.
7: Так.
8: З аднаго боку не адпавядае ісціне, што яны там ўсё беларускай мовай жывуць, ВКЛ, але з другога боку, вот свой чужы это працуе. Беларусы, асабліва ў дыяспары, асабліва калі ты выехаў і вакол тебя, так сказаць, польскае море, ты трымаешся сваіх. Ты трымаешся сваіх, гэта, ў прынцыпе, ва ўсім свеце так адбываецца, што калі некая іншы этнос даволі вялікай колькасці трапляе ў іншы, то ну люди трымаются один одного, бо это, так сказать, ну хоть некие сувязи, это агульный некий культурный код, культурный, может, не в сенсе, так бы мовить, ну какой-то высокой культуры. Но это изно уже это свое. Угу. Это свое. И тому вот, ну да, яны трымаются своих. Яны трымаются своих. И в этом смысле это как бы это нормальная з'ява. И ведаете, это вот да речи, изно уже, скажем, вертаючися до переписов. Я памятаю, коли перший был постсоветский перепис 99-го года, я с одним человеком размовлял, довольно досвечен, и он сказал, что с таким страхом, ой, да летний полова русскими себя называют. Они по-русски говорят, они на Москву глядят, они... А вот хрен, 81% сказали, что они белорусы. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працует вельми мощно. Это працует внутри краины мощно, але и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польску. А кто ты-то? А я белорус. И тогда вот возникают вельми такие, я кажу, простые мотивации. Но они есть. Они есть. Это факт.
7: І, здаецца, такое рытарычнае пытанне гучыць напрыканцы нашай размовы. З ім ваш шаноны сёння і пакідаю. Статыстыкі пра выезд беларусаў за мяжу небагата. Паводле розных ацэнак, за апошнія 5 гадоў у перыяд з 20 па 2025-26 гады з Беларусі, паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак, выехала ад 500 тысяч да 600 тысяч чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады. Агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысяч да мільёна і нават мільёна 200. Офіцыйныя дадзеныя беларускага МУС кажуць толькі пра 200 000-350 000 чалавек. Там улічваюць толькі тых, хто афіцыйна апавясціў дзяржаўныя органы аб наяўнасці замежнага дакумента альбо зняўся з рэгістрацыйнага уліку. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на SoFM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечера.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
9: Радио.
10: Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. У Наваполацкай калоніі памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ. У Орлі распачаўся фестываль габрэйскай культуры. Пра гэта і да іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 липеня 1961-го народился Мартін Лі Гор, ангельский поэт, спевак, гитарист, клавишник и диджей, удельник гурта Depeche Mode с моменту заснования у 80-м годе. За больше чем 30 годе існавання коллективу им написана великая частка песень гурта. Одним из самых ведомых ягоных хитов являются Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You, People Are People, Never Let Me Down Again, да иншие.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой. 23 липня 1965-го народился Сол Хадсон, больше известный под своим сценичным псевдонимом Слэш, британо-американский музыка и автор песен, наибольш известный как гитарист американской хард-рок команды Guns N' Roses, с якой он домогся сусветной славы у конца 80-х и початку 90-х. Слэш завсёды отрымливал критичное признание по всем свете и сегодня лечится одним из лепших гитаристов усих часов. У 2005 годе он был признан лепшим гитаристом по версии часописа Esquire. У 2008-м занял 21-е место у списе 50 наивеликших гитаристов усих часов часописа Gigwise. У 2011-м выдание Rolling Stone сместило Слэша на 65-е место у списе 100 наивеликших гитаристов усих часов. 17 студеня 2007-го Слэш был гонорованы зорки на аллее рок-славы. Его имя было смещено побач с Джимми Пейджем, Эдди Ван Халеном и Джимми Хендриксом. А 10 липня 2012-го Слэш отримал зорку на аллее славы Голливуду аккуратно супрать хард-рок-кафе.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация кропка.ком. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола дзён з барадой». Маю яшчэ дзве нагоды. По-першее, 23 липеня 1969-го Ринга Стар у песни «The End» записал одиное у творчести Битлз барабанное соло, и мы его обовязково почуем не в забаве. А по-другое, у такий ж день 1981-го народился Стивен Мартин Йодж, американский музыка польского походжання, який прославился у якости бубнача гурта «Sum 41». Выданне «Керанг» поставило Стива на 40-е место сярод лепших барабанщиков усіх часов. Кратейка кажучи, на развітанні слухаем і Beatles, і Sum 41. Тримайтеся!

0: Франции.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация. Мы

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашем цикле передач мы разважаем про совесть человека и сусвету. У минулым выпуску мы разважали разом с Полем Трунье, швейцарским мысляром и лекаром. Разважали про отношения помеж близкими людьми. Мы убачили, что сапраўдная близкость патрабуе унутранай сталости. Аднак, як увогуле чалавек становіцца сталым? Трунье пра новае чалавечае жыццё спорамі года –

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!